просто убачить небо, тяжко в його повірить, просто когось ведать, тяжко кохать без меры, визначить меру просто, ды не завсёды варто, ведать так ладно кошты, думкам, что прийдуть завтра. Прислухайся, про что пяє струна, у час, коли матыў расплющив вочи, нам вельми важно добра починать. Але важней своє часово скончить.

ведать лишних, глупство поспеть усюды, мудрое дасть нам звышне, глупство мадурать люди. Хочется быть потребным, хочется жить иначе, тяжко поверить небу, легко его не бачить. Прислухайся, про что пяє струна, у час, коли мотив розплющив в очі, нам вельми важно добро починать, але важней своєчасово скончить.

0: Тут живи Беларусь.
1: А я боялась, что ты не придешь. Уже убачила, як буду плакать. И не потребна я зусім нікому. По темных улицах иду до дому.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Не ведаю, як вам, а мне вельми приемно вітаться раніцей такой музыкой. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на раніцу з рацией. Одна хвилина застається до 6 години в Польщі, до 7 години в Беларуси. На календарі у нас 15 день червня. В этот день у 1810 году в Вильні помер Казимир Роговский, езуитский теолог, філософ, педагог. У 1812 году Полоцкий езуитский коллегиум был переотворен в Полоцкую езуитскую академию с правами университету. У 1896 году в местечку Любча народился Павел Каравайчик, белорусский культурный деятель, письменник. А в 1902 году в парафянове Калядокшицем народился Янка Бобрович, деятель заходнебелорусского руху. В 1905 году у городе Велич, теперь Смоленская область, народился Юрка Відзібір, забравне прозвище Серафім Шчарбаков. Був відомим білоруським письменником, громадським і культурним діячем у еміграції в Сполучених Штатах Америки. У 1936 році в вісті Слобода Лагойського району народився Микола Гіль, письменник, перекладчик, журналіст.
1: Радіо Рація. Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
2: Украинская разведка фиксирует социальную напряженность в России. Европарламент разглядит черговую резолюцию по Беларуси уже в наступном тыдне. У Полоцку открыли музей самого старожитного монастыра Беларуси.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
2: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы отримали и проанализировали данные, которые, по его слову, трапляют на стол российского керовництва и отлюстровывают внутреннюю ситуацию в России на передодні политического цикла. По воле Зеленского, эти материалы свечат про рост социальной напряженности, снижение уровня поддержки влады и увеличение протестных настроев в российских регионах. И он отзначил, что нават официальные справоздачи по воле его слов, фиксуют негативные для Кремля тенденции. Так само в публикованных данных говорится про поступовое снижение рейтингу керующих политических сил у России и увеличение уровня незадоволенности владой. Зеленский подкресил, что на его думку российское керовництво спробует не уличивать реальную ситуацию в Украине, однако внутренние процессы протягивают развиваться. При этом он отзначил, что Украина по-ранейшему готовая до мирных перемовов, але, по воле его слов, игнорование реальности с боку Москвы может привести до измен в российской политической системе в будущем. На наступном тыдне Европарламент разглядит и с великой вероятностью ухвалить черговую резолюцию по Беларуси. Головный акцент этой резолюции – политвязни, каже политик и дарадца Светлана Тихановская Анатоль Лябецька.
3: Коли выпускали Статкевича, Бабарику, Тихановского, Беляцкого, то, видать, различивали, что тема сама по себе помре и соединение в раздел разные. Так вот, эта резолюция – свидетельство того, что тема застается у центре уваги. По-другое, резолюция будет присвечена конкретному кейсу молодой белорусской девчины Александры Пулиневич, которая у 16 годов трапила за краты, отримала больше 10 годов тюрьмы. Вельми важно, что Европейский парламент бачит не только выбитных, ведомых белорусских политвязням, але и простых белорусов, которые змагаются за новую Беларусь.
2: Анатоль Лябецька выказывает удячность всем политическим фракциям Европарламенту, которые поддержали эту инициативу. На думку политика, такие кроки помогают утримливать белорусскую проблематику на международном порядке дня и поддерживать тех, кто остается в зневолении. Беларусь остается одной из стран Европы с наивысшей смертностью от сердечно-сосудистых захворваний. По воле международных данных, опубликованных днями, этот показчик у Беларуси истотно перевышает уровень Польши и Немеччины. Авторы незалежного огляду отзначают, что проблема сполучает высокую смертность и обмежеванный доступ до сучасных высокотехнологичных процедур. Колькость коронографий и проскорных умер у Беларуси состоится нижейшей, чем у Украинах Евразвязу. Эксперты так само звертают увагу на истотные региональные отрознения и махчимые проблемы звязаны с доступностью и якостью диагностики. У Полоцку открыли музей самого старожитного монастыря Беларуси, Спаса Ефросиньевского жаночего монастыря. Новая экспозиция разместилась в будинку былого епархиального жаночего училища початку 20-го стагодия, який находится поза стенами монастыря. Музей присвячены истории монастыря и доследованиям одного из найважнейших помников белорусской архитектуры Спаса Преображенской церкви 12-го стагодия. Особные залы рассказывают про этапы вывучения и реставрации храма, а так само про археологические раскопки на территории комплексу. В экспозиции представлены уникальные артефакты, у темнику старожитная керамика, рукописные книги, архивные фотоздымки и речи 19-го, початку 20-го стагодия. Частка материалов собрана белорусскими доследчиками подчас шматгодовых археологических працев. Открытие музея промеркованное до 865-го створения крыжа Ефросинии Полоцкой. В рамках мероприемства так само отбылось расширение памятного поштового блоку, присвеченного этой историчной подии. Больше новин знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац. Година».
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: Похмурная раница с дождями в целом регионе. И таки чекается сегодня день у белорусско-польским помежжи. Атмосферный тиск нижайший за норму. Теперь барометры показывают от 1002 до 1005 гектопаскалев. За день атмосферный тиск крыху подымется. Ветер заходний до повнево-заходний 4-5 метров на секунду. У порывах может быть и 3 раза мощнейший. Как я уже сказал, дожди на протягу целого дня по всем регионе. И холодно. У городней термометры покажут усяго 13-14 градусов. Теплее будет у Берести в Белостоку, где по ветра, коли можно так у червени сказать, прогреется до 16-17 градусов. Причем теплее будет под вечер.
1: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: Это был украинский гурт «Тартак» на белорусском трансграничном радио «Рация». У студии, якого годинники показывают 22 хвилини на 7 годину в Польше и 8 в Беларуси. Протягиваем тему политвязня, хотя уже 6 годов минает с тих подій 2020 года, у виніку яких, у виніку ентузіазму спочатку, потім насилля у громадському житті в Білорусі, тисячі людей трапили за крат, некоторі да гетуль ще з того часу знаходяться у турмах, і, на жаль, усе нові політв'язні з'являються у Білорусі, хоча некоторі є і виходять на волю. Тема важна, тема болюча, яка ж була я політик зневолена, яка тепер живе в Польщі, Світлана Барановська.
1: На самом деле мне не очень нравится, что уходит немножко так тема политзаключенных, к сожалению, но я как бы в целом, ну, конкретно как я не знаю, как на это повлиять, наверное, больше, ну, мы и так слишком много говорим, я думаю, что, наверное, пресловутая усталость, как ни крути, 6 лет уже будет буквально вот-вот. Это очень большой срок на самом деле. Для нас, конечно, нету срока давности, но для, так сказать, супольности, для людей в целом там в мире, не знаю, ну в Европе хотя бы ближе к нам, кто все-таки, наверное, уходит на немножечко на другой план. Но не совсем. Все равно наши люди пытаются и делают все, что в их силах. Поэтому я не думаю, что эта повестка вообще уйдет. То есть она будет до победного, так сказать, завершения этой нашей плачевной ситуации.
2: Есть такая думка, что для вызволения людей зараз робится недостатково, а ось як думаете, кто миновито недопрацовывает? Белорусские демократичные силы, эти международные партнеры?
1: Мне, я не могу пинать на наши демократические силы, потому что, ну, уже крутятся как могут, мне кажется, постоянно, не замолкая, как бы не на день. А, по крайней мере, то, что вижу я и слышу я, а я в повестке ежедневно, не выходя из нее ни на выходные, ни на праздники, вообще никогда. Вот. А то, что делает международное вот общество как бы для нас там и какие-то там силы, кто может... Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу сказать точно. Мне кажется, что нет. Но я не могу, еще раз говорю, я так некомпетентно так вот прямо сильно это со стороны, если посмотреть, то мне кажется, как-то все медленно, как-то все не так требовательно и не так, допустим, жестко, как, например, мне бы хотелось, но опять же, это язык дипломатии и так далее и тому подобное. В общем, Мне бы хотелось бы, чтобы это было все намного напористее как-то, но есть как есть. Но демократические силы, у меня к ним нареканий нет. Мне кажется, они достаточно много пытаются делать все, что в их силах, по крайней мере.
2: По ваших отчуваниях, все улады могут еще кого-то отпустить в ближайшем часом, чи чекать этой новой партии? И чем обумовлены эти кроки, чего-то в вашей бачении этой ситуации?
1: Ой, ну слушайте, у меня, конечно, есть надежда, мы только этой надеждой и живем постоянно. Каждое утро встаешь и думаешь, что, может быть, вот сегодня какие-то новости вдруг случатся, такие, от которых станет немножечко легче жить, по крайней мере, в данном конкретном моменте. А есть, конечно, надежда на вызволение, потому что, ну, трек-то как таковой-то начался, да, он длится, как еще раз говорю, как для нас, как для меня, для обычного человека, мне кажется, это очень медленно. Но люди, эксперты говорят, что в рамках, если смотреть вообще исторических событий и так далее, что это, в принципе, не медленно, а, в общем-то, нормально и быстро. Поэтому мы ждем вызволения, и я думаю, что буду. У меня не обладаю каким-то какой-то информацией, все, опять же, из открытых источников, но все, как все происходит и идет, но мы, естественно же, ожидаем, что будет вызволен, ну, по крайней мере, почему-то я так думаю, что к концу года должны быть вызволены, ну, все, но, опять же, все. Какое понятие? Мы ж, сколько у нас незаявленных, в общем, это тоже такой вопрос, знаете ли, со звездочкой.
2: А ці верите ви, что в ближайший час гэты диалог на тему вызволення белорусских политвязнів будет протягнутый? И, як думаете, есть такие некие реальные рычаги уплыва на гэты процесс?
1: Ой, вот про рычаги уплыва, конечно, я уже тут, наверное, точно не особо компетентна. Опять же, с точки зрения только себя самой. Все настолько перемечиво. Мне лично хочется верить, что ничего не сорвется и будет все, так сказать, по запланированному там какому-то треку идти, да, то, что запланировано. Люди есть, от которых зависят, к сожалению, вот эти вот переговоры электронные треки и так далее. А кто на это уплывает? Ну, опять же, я все-таки думаю, как ни крути, а это, в общем-то, наши эти заокеанские партнеры, мне кажется, они... Только, к сожалению, у них какие-то есть силы, наверное, повлиять на ту власть, которая в данный момент пытается править нашей многострадальной страной.
0: С былой полезневоленной Светланой Барановской размовляла наша корреспондентка Алиса Поль.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Гайновка, Бельск, Соколка, Сапольский, Скидельби, Ростовица, городок Дуброва, Белостоцкая, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racja.com. 29 хвилин застается до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. А сегодня в белорусско-польском помежье день, как и раница, пахмурные, с дождами, причем опадки синоптики прогнозуют в целом регионе, солнце практически сегодня не убачим, атмосферный тиск крыху нижейший за норму, помаленьку у день расте, але вырасте не на шмат. Раница и барометры показывают 1002-1005 гектопаскалев, а под вечер будет каля 1078 гектопаскалев. Ветер заходний, дипогнево-заходний, 4-5 метров на секунду, паривахи до 14-15. Температура днем, максимальная температура 14 градусов у Городни, 16-17 у Берости и Белостоку.
4: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
5: Вітаю, з вами Яна Запольская. Складзены топ-25 самых прыбытковых бізнесаў беларусаў у Польшчы. 9 IT-кампаній і 4 вытворчыя бізнесы склалі большасць у топ-25 самых прыбытковых праектаў беларусаў на рынку Польшчы. Рэйтынг апублікаваны ў тэлеграм-канале даследчыка Вадзіма Сяховіча. 28 кампаній з беларускім капіталам пераадолелі ў Польшчы па выніках 24 года планку 1 мільён еўра чыстага прыбытку. IT-кампаній у целом склали звыш трацины удельников на равне с вядомыми бизнесами на кшталт EPAM, які лидируя Wargaming, PandaDoc да іншими, у топ-25 миллионеров вошли и менш вядомая компания. Акрамя IT, пристойный прибыток генерує вытворчий сектор. 4 чальцы рейтингу – это заводы белорусов, якія выпускають харчовую упаковку, фарбы для дорог, модные никотиновые паконочки и кормы для хатніх жывёл. Под Менском наладили сборку Citroën. Автомобили французского бренда будут сбирать на заводе Unison. На заводе сбирают одразу три модели, и все яны кроссоверы. Сборка автомобиля дозволяет частково экономить на утилизационном сборе, а так само претендовать на льготные умовы лизингу и кредитования. Кошт самой танной модели 75 тысяч рублей, что складая прикладно 26,5 тысяч доляров, а самой дорогой 96 тысяч рублёў або 32 тысячы даляраў. Пакуль у Беларусі сабралі 48 машын, якія ўжо паступілі ў продаж. Усе яны на бензінавых рухавіках і сабраныя з машынакамплектаў, якія набываюць у Кітае. Пры гэтым каля траціны кампанентаў у гэтых машынах еўрапейскай вытворчасці. Еўразвяз плануе рыбныя санкцыі супраць Беларусі. Хто пацерпіць? Днямі Еўракамісія абвясціла пра планы ўвесці 21 пакет санкцый супраць Расіі. Сярод сектараў, якія трапяць пад абмежаванне, упершыню аказалася рыбалоўства. У рыбнай прамысловасці Беларусі ёсць два асноўныя гульцы: Александр Машэнскі, гендырэктар Санта Брэмар, і Людміла Нярунская, адна з уладальніц кампаніі «Саюзныя рыбныя промыслы» і блізкая сяброўка сям'і Лукашэнкі. Паводле экспертаў, для Машэнскага ситуация станет проблемной, коли будут введены санкции на увоз продукции або сыровины для рыбоперепрацовки с Евразвязу у Беларуси Россию. Так, сыровина для Машенского переважно завозится с Норвегии да Исландии. Для Нярунской основной ресурс поступает с далекого усходу. Однако, рыба теперь займая важную долю у сельскохозяйственном экспорте России у Европу, а миновита Россия – головный покупник белорусской рыбной продукции. Валютные резервы Польши протягивают расти и остаются одними из наибуйнейших у Центральной да Усходней Европе. Повод для новых данных Нацбанка Польши, на конец травня официальные резервовые активы краины склали 255,5 миллиардов евро, что на 80 миллионов евро больше, чем месяцем ранее. У доляровым эквиваленте польские резервы склали больше за 297 миллиардов доляров. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 67 грошов, евро 4 злотые 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 51 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
4: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: падчас публічнай сустрэчы на канале драматурга і сябра каардынацыйнай рады Андрэя Курэйчыка на пытанне адказвала экс-старшыня беларускага хельсінскага камітэту Таццяна Процька. Асноўнымі тэмамі сустрэчы былі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, перспектывы дэмакратычных пераменаў і роля беларускай дыяспары в іх. Кажучы пра становішча ў Беларусі, Таццяна Процька адзначыла, што пры захаванні існуючай палітычнай сістэмы рэпрэсіі будуць працягвацца і надалей, паколькі яны застаюцца адным з галоўных інструментаў утрымання ўлады.
1: Репрессии никогда не кончатся. Пока есть эта система, пока у нас нет собственности на землю, пока институт собственности зависит не только от президента, но и от районного, от областного начальства. Начальство, слово-то какое. Всегда будут репрессии. И поскольку демократия у нас не работает, значит, власть как бы остается не наследуемая, а такая самоназначенная, скажем. Репрессии просто необходимы, чтобы держаться у власти. Права человека — это атрибутивное свойство этой цивилизации. Но государства, они всегда противоположны. Интересы государства не всегда совпадают с интересами человека. И вот сейчас как раз тот момент, когда даже государства, которые мы называем демократические, они интересы свои ставят выше интересов человека. Другое дело, что в системе государственного управления, допустим, Соединенных Штатов, есть механизмы, которые отклонение от этого института прав человека, они блокируют. Раньше, позже, но блокируют. В тех странах, которые вот раньше назывались развивающиеся, или такие, как Беларусь или Россия, там механизмов блокировки нет. И там государство становится доминирующим в решении вопросов не только государственного управления, государственного развития, но и в личной жизни человека вмешивается. И самое страшное, что вот право человека на жизнь, право человека на счастье, на то, чтобы он мог полностью пользоваться благами цивилизации, оно не просто нарушается, оно уничтожается.
2: Так само Таццяна Процька прокомментовала выники голосования на выборах Нацыйную Раду. Паводле яе, пасля амаль 10 гадоў існавання вялікіх беларускіх супольнасцяў за межамі краіны, можна чакаць новай хвалі грамадзянскай актыўнасці. У тым ліку на выборах і ў Нацыйную Раду.
1: Координационным советом довольно сложная ситуация. Почему? Потому что есть много проблем. Первый вопрос. Аполитичные белорусы. Все, кто уехал

0: должны, ну, как бы так сказать, себя на хляву положить. Людям сейчас не до политики, те, которые вот здесь живут. Говорят, что 1 000 000 людей уехало из Беларуси. Да, они распылены по разным странам, то есть разные условия адаптации, и людям очень сложно. Поэтому первая задача тех, кто уехал из Беларуси, не думать про то, как там на Беларуси живется, а думать про то, как самим выжить в этих новых условиях, приспособиться, как научиться языку, чтобы на уровне таком, чтобы можно было работать не только там руками, но и головой, как детей устроить. Поэтому тут ничего обидного не должно быть в том, что люди не имеют времени заниматься политикой. Это, в принципе, вот на адаптацию надо, я так посмотрела, 10 лет. 10 лет пройдет, люди уже приспособятся. Белорусские люди, они приспосабливаются идеально. И вот когда они приспособятся, тогда можно уже будет говорить про Беларусь, про белорусскость. Но вот здесь возникают вопросы. Что такое белорус не только за границей, что такое белорус в самой Беларуси? И здесь однозначного ответа, такого устоявшегося, я бы не сказала, что он существует.
1: Таццяна Процька амаль 10 гадоў узначальвала беларускі хельсінскі камітэт, адну з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны. Зараз стала пражывае ў Злучаных Штатах Амерыкі. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 7:11 хвилин показывает годинники у Польши, у Беларуси уже на годину. Позднее, как мы чули о данной Шайковской, Солнцеграй, то был фестиваль традиционной белорусской культуры, прошел на Подляшши уже пятый раз. Первая его частка отбылась в центре Белостока при исторической городской ратуши на площади Костюшки. А так само Солнцеграй от своего початку каждый год играет так само в одной из вёсок гміни Дубичи Церковные на ускраине Беловежской пушчи. Этим разом заиграл в невеличкой припущанской вёсочце Вилюки, куда завитал наш коллега Юрась Дяшук.

Так было на фестивале «Солнце рая» у невеликой весочцы Вилюки, у меня добычи церковные, на ускраине Беловежской пущина, подляши. А «Солнце рая», нагадаю, это сустреча со спевной и музычной традицией белорусов, а так само иншими элементами культурной спадщины, белосточины. Сярод иншого в сёлетнем «Солнце рая» брали в удел коллективы «Косары» из Варшавы, «Барвы» из Гданьска, «Подляски» в Янок с Белостока, и же мерваса студи водав.

0: Радіо Рація.
1: А на Радіо Рація запрошую на презентацію книги «Віленщина. Любімая і прекрасна». Автор, відомий перш на перш як політик, але так само і поет, фотограф Зянон Пазняк. У книзі зібрані вірші про Вільню і Віленщину.
2: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особенной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Виленщины, бо мне такая думка, что ну так никто ж уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал.
3: Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плечима у долине могила Костуся. Вся Вильня под горой, як неколи простях. Костел святого Яна, где наш луная стях.

0: Радио Рация. Фельетон Рації.
1: Міністерство економіки пропонує заборонити на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазнею, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул экономичная деятельность у особливо буйным померы. Коли так далее пойдет, то хутка сдачу квартиры с ванной и туалетом так само можно будет признать готельным бизнесом. Бо наво что человеку ванная, видовочно ж, каб оказывать оздоровленшие послуги. А туалет – это увогуле элемент инфраструктуры для приема наведвальников. Коли проект указа об удосконалении деятельности садоводчих товариствов, подрихтованы Минэкономики, будет приняты, то на землях, призначенных для коллективного садоводства и дачного будовництва, будет забороненное проведение забавляльных, спортивных и культурно-массовых мероприемств. Тут открывается соправдный простор для фантазии. День народжения на даче – заборонено. Веселье у семейном коле вельми подозрено. Турнир по шашках помеж соседями амаль незаконная спортивная деятельность. Навод шашлык теперь может опынуться под пытанием, бо где шашлык, там компания, где компания, там размовы, а где размовы и смех, там уже чего доброго культурно-массовое мероприемство. Особливо, коли нехто включить музыку, тут уже и до экстремизму недалеко. Поводле новой логики выходить, что дача потребна выключно для працы. Отпочивать не належить. Отпочинок – это уже агроэкотуризм. А агроэкотуризм потребует дозволов, справоздачности и, самое главное, податков.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуем Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
2: Што-то не так.
3: Су валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам как.

Музычный проект «Фолкор» на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берести» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Вот песня про хмарки, соправды. Хмарки есть, хмарки такие, часами такие суцельные хмарыщи. Я про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветра от 13 до 16 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это не узабавя.

All Time Low на квалик белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у авторок 16 червеня, умовы надворья у Беларуси протягнуть вызначать атмосферные фронты и прохолодная неустойливая поветренная масса с заходней Европы. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы, у дзённый час магчымы град. Ветер паўднёва-заходні умераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 14 да 20 тепла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У сераду 17 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальнае падзела і прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы территории республики дожджи, днем у особных районах навальницы, ветер заходней чверти порывистый, раницей и днем местами моцный порывистый, температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 15 до 20, по паўднёвым заходе и поудни Беларуси до 23 тепла. У четвер 18 червеня ночью захаваецца уплыв фронтальных подзелов, якія идут во усходнем кірунку, днем на дворе у Беларуси будет формировать в область повышенного атмосферного тиска, только по полночному сходе республики отобьется уплыв неустойливых поветренных масс. Зменливая хмарность у ночи переважно по полночно-усходней полове краины, а днем у особных районах Витебщины, да Могилевщины короткочасовые дожди, ветер заходней чверти порывисты, у особных районах по полночному сходе моцный порывисты. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 18 до 25 тепла.

Тихановская осудила ночной удар России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшши прошел 5-й фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцеграй». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Анна Шайковская.

Белорусская радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветру от 13 до 16 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за нормой.

Юра Нестеренко, нахвалик белорусского радио рации, ну а литерально про спаугодинки, ну там плюс-минус, снова распочну гортать сторонки музычного календара, да узгадывать добрых людей музычного света, и какие народились у такие же день, у самые розные годы, потому что мою на увазе программу «Кола Дён с бородой», и сегодня будет тут крыху классики, а так само Гарри Нилсон, Джонни Холидей, Демис Русос, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Snow Patrol, да Fleetwood Mac. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

Тихановская осудила ночной удар России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских цигарет. На Подляшши прошел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Солнце грай». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8,5 минут на хвалях белорусского радио и рация расскажет Анна Шайковская.

0: Беларуси съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком, наши координаты. Это белорусская радио «Рация», тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой. Мы протягиваем. 15 червеня 1949-го народился Рассел Хичкок, австралийский спявак, одна другая дуэта Air Supply. Гэты дуэт ангельского гитариста Грэма Рассела и австралийского вокалиста Рассела Хичкока корыстался широким поспехом на рубежи 70-х и 80-х, дякуючи мягким балладам у стиле софт-рок. Бадай их апошним буйным хитом стала версия песни Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года.

0: Тихановская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховывать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 в Польше.
3: Первое поседжание координационной рады пройдет на этом тыдне. Лукашенко пораился с Лавровым на конты внешней политики. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студы на вину Валя Войовская.
3: Координационная рада 4-го складу первые пропановые дискуссии. Представничий орган Белорусской демократичной супольности мае собраться на первое поседжание до конца этого тыдня. Зараз идут перемовы по организации працы. Некоторые группы складают свои законопроекты. Например, у нашем эфире керовник группы «Беларусы деяния» Юра Зенькович поведомил, что их группа уже склала такие пропановы.
4: Три законопроекта проекту координационную раду. Первый законопроект, который мы вносим, это перегляд регламента координационной рады. Мы лічим, что координационная рада повинна ввести себе представничим в органом белорусского народа, парламентом в игнанне. Другий наш законопроект, это законопроект «Новое положение про мандат делегата». И третий наш законопроект, мы хочем створить комиссию по кибербезпеце, потому что было вельми шмат пытаний по час выборов, и мы лічим, что парламентский контроль над ходом выборов повинен быть так само в руках координационной рады.
3: У четвертом складе координационной рады группа «Беларусы деяния» мают 4 мандаты. Как каже спикер координационной рады третьего складу Артем Брухан, каждая инициатива повинна пройти ответный шлях.
5: Спочатку громадское и публичное меркование пропановы, потом принесет того или иного решения. Я поглядел эти пропановы, почитал. Треба мерковать. Там есть речи, которые выглядят саправды цікаво, есть речи, которые для меня трошки так не, ці то нереалістично, ці то моцно символічно виглядають, не несуть практичного сенсу. Але все до обміркування, це дискусія повинна бути.
3: Координаційна рада тягом тижня має зібратися на своє перше посідження. На виборах у травні обрали 80 делегатів. Тоді сформірують керівний склад і делегати отримають повноцтво для діяльності. Министр замежных справ России Сергей Лавров приехал с визитом у Минск на первый день, а сегодня встретился с Александром Лукашенко. Как поведомило державное агентство БелТА, Лукашенко признался, что чекал встречи с Лавровым, как обменяться думками по всем спектре международной обстановки. Лукашенко пропоновал Лаврову обмерковать ситуацию у АДКБ, АЭС, СНД и ШАСА. Так само згадал про абсамите Великой Семерки, який починається 15 червня у Франции. Усе великие собрались тому нам, хочешь не хочешь, треба звертать на это увагу, додав он. На встрече так само проанонсовали новую встречу Лукашенки и Путина. После 20-го года улады Беларуси и России домовились узгоднять замежную политику, деятельность силовых структур в пытаниях супольного криминального вышуку громадян, створили одиную оборонную простору и ухвалили супольную войсковую доктрину. Светлана Тихановская была узнагороджена международной премией короля Эрика Померанского у Польши. Сегодня ее уручили ей у городе Дарлова на Балтице. Премия была присуджена за деятельность по содействию демократичным переутворениям у Беларуси и умацаванию отношений страны с европейской супольностью. Светлана Тихановская, выступаючи после уручения премии, подкреслила, что беларусы, украинцы и поляки змагаются за одни и те же каштовности. Премия заснована у Дарлове у гонар народженого у этом городе короля Дании, Швеции и Норвегии Эрика Померанского, первого монарха, который означали три страны у межах Кальмарской унии. Больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз
6: надвор'я.
2: Так само далі вельми багато хмар у нашому поміжному регіоні, але місцями зовсім незначне прояснення прориваються. Коли зараз глядеш на небо у Білостоку, здається, няужу нідзе, де прояснення ёсць. Ёсць яны зараз на Гарадзіншчыне між іншым. Ну і так само дажджы, высокая верагоднасць ападкаў. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 16 у Гародні да Ваўкавыску, 13 у Белостоку ды Гайноўцы, 14 у Берасце, 13 у Кубрыне ды 16 у Пінску. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, асабліва перад большым дажджом. Паніжаны атмасферны ціск ён нязначна павышаецца, нормы не дасягне ні ўвечары, ні ўначы, ні заўтра.
6: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
2: Ну, так само зараз докладом 5 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. У столи белорусского радио рации. С вами Влад Гриневский. Запрошаю вас. Починаем наши дзённые информационные музычные эфиры. Укры понеделок, 15 день червеня. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудни, 99.2 FM у Бира, Серебела Подляска, да и так само в интернете рация.com.
7: Радио рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: день з рацией.
1: Так само хочу вам сказать, да пожелать доброго, приятного дня. Хотелось бы сказать солнечного дня, але не. Хмарно, вот в нашем помежном регионе час от часу з'являються дожди, да и могут быть достатково интенсивными. Так, прогноз. Так, на дворе выглядит зараз в нашем помежном регионе, хотя без меня незначное прояснение есть, они саправду незначные, их не богато. Больше, конечно, дожжу. У нас чекаем на наших термометрах плюс 10-12, вероятность осадков больше за 90%. Дыма, чем я навальница. Зараз так само ходит дожди плюс 14 у Лиде, 15 у Гародні, де Волковиску, 15 так само у Кубрині, 13 у Белостоку, де Хайновці, 16 у Бересті, 16 у Пінську. Ветер поднево-заходні містами порыва, особливо перед большим дождом. Понижен атмосферный тиск, ён незначно повышается, але нормы не досягне, так и застанется. У вечера в ночи, де завтра атмосфера атмосферный тиск понижены. Такое вот надворье вызначают атмосферные фронты, да прохолодные неустойливые поветренные массы, которые ближе до нас поступают с Западной Европы.
0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
1: А так само зараз докладно по угодину засталось до 17-й Беларуси, до 16-й Польши.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. Сусветный банк знизил прогноз для белорусской экономики. У бягучем годе ВУП Беларуси вырасте только на 1,1%. Такий экономичный прогноз дали аналитики Сусветного банка. У порівнянні с попереднім прогнозом показчик знизился на 0,2%. Такий ж прогноз роблять и эксперты Европейского банка реконструкции и развития. Такие данные связывают с уплывом экономичных санкций и залежностью Беларуси от российской экономики. Что правда, урад прогнозуя, что все лето рост в УП-складе 2,8%. На Беларусь нафту потребуется больше за 180 работников. Столько пропанов от этого наймальника размещено у агульно-республиканской базе вакансий. Один из самых высоких заработков пропанует керовнику структурных подразделений у сферы информационно-коммуникационных технологий 8000 рублей у месяц, а один из самых низких заработков у допоможных опрацованных от 900 до 1300 рублей. Тяжкие часы для Гомельского мясокомбината. На Гомельском мясокомбинате начался процесс санации, комплекс антикризисных мер, накированных на поляпшение финансового стану предприемства и обновление его платежеспособности. На мясокомбинате працуют прикладно 800 человек, тому его дальнейшая деятельность мае великое значение не только для самого Гомеля, але и для всей экономики паўднёва-ўсходняга региона краины. Тому суд признал предприемство не платежаздольным, але дал шанец на оздоровление. Санация уведенная на 3 года. Гомельский мясокомбинат зарегистровали в 1994 году. Проезд у электричках у Беларуси – лидер по росте цен. Проезд у электротехниках эконом-класса наибольш значно подорожел у травня и с початку года сярод послухи несезонных товаров. Рост тарифов на проезд гэтым видом транспорту склал амаль 27%. У лидерах так само проезд на пригородных автобусах рост 26%, обыходжанне с твердыми коммунальными отходами 23%. Подорожели билеты на международные техники на 23%. С початку года сярод несезонных харчовых товаров найбольш подорожели соль плюс 13%, сода плюс 11%, а так само айчынные цигареты с фильтром да іншыя товары. Новая даденная по инфляции у Польши. Головное статистическое управление переглядело даденная по инфляции. Цены на споживецкие товары и послухи у травня выросли на 3,1% год до года. Их это на 0,3% меньше за ранейший показчик. Поводле экспертов ПКО БП, инфляция стабилизуется на бягучем узроўні у ближайшие месяцы и может нават крыху снизиться. Вертание стандартной ставки акцизу на палево, обвешчаны на 16 червеня, можа павялічыць інфляцыю на 0,2%. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 66 грошов, евро 4 злотая 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 21 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 56 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Олександр Ліба, працюємо наш ефір. Зараз розповідаємо від панк-року до репу. У Варшаві завершився фестиваль Outlaunt. Своїми уражами від гэтага івенту лідер гурта Дайдаруху Юрий Стильський поділився з Мариною Савіцькою.
2: Які емоції, ураження від виступу на Outlaunt?
3: Мені дуже приємно, що я очутився взагалі на цьому фестивалі серед таких же партизан, як і я. И иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются. И я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
2: Насколько публика была теплая?
3: Так как мы разогревали, мы как бы одни из первых были вчера, вторая группа. Ну, они еще немножко такие были холодненькие, да. Плюс еще первые ряды, они все там фэны Нойза, монеточки. Ну и ждали, естественно, не нас. Но, как показала практика, мы их расшатали, этих дубов неподвижных. Ну и сейчас вон на каждом углу уверовали, фоткаются, я смотрю. И мне очень приятно, что люди проникнулись, и мы их вчера рванули.
2: Тебе удалось прогуляться по інших пляцовках тут на Outlaunt?
3: Ну я вчера был почти все время за сценой, поэтому там мы общались с разными там иноагентами. Но тут меня везде ждали, говорят, подойди, и хотели мне майку подарить, еще там что-то. Они немножко приставучие, а я безотказный, поэтому были моменты, что мне даже приходилось сваливать. Слишком много внимания.
2: Какие наступные импрезы, ивенты за уделом Дайдарогу?
3: Мы будем на суперсейшене в Познане, потому что в Варшаве нас ждет Грай в сентябре. Сейчас еще, может, какая-то дата подвернется там у нас. Мы, короче, занимаемся самостоятельно концертами. Раньше мы там полагались на людей, которые нас позовут, а сейчас мы окрепли, у нас администрация, нас приглашают на такие крутые фесты, все нас ждут, и нам только приятно. Поэтому не усыхаем, наша деятельность только нарастает. Плюс еще альбом у нас вот вышел, «Не до законов». Все ждут презентации, у нас толком еще презентации не было. Только в Кракове вот недавно. На плаву, мы не тонем.
4: Зовут меня Дмитрий, я директор школы Windway, а также организатор регат в Польше.
2: С чем долучились до фестиваля Outlaunt?
4: Со своим брендом, со своей школой. Хотим донести, что это доступно, что это всевозможно для каждого, открыто, и каждый может принять участие либо в соревнованиях на регатах, либо же отучиться и заниматься яхтингом. Ну, а также, кроме этого, можно путешествовать вместе с нами.
2: Причем вы долучились до двух дней этой подеи.
4: Первый день люди присматривались и с опаской подходили, потому что большинству, как потом оказалось, по опросу было волнительно из-за того, что думали, что яхтинг – это что-то дорогое и недоступное. Но после того, когда мы начали с ними общаться, люди поняли, что на самом деле это гораздо доступнее, чем некоторые увлечения, которыми они на самом деле занимались. Это более открыто, так как здесь есть море, то это возможностей больше с этим связанных, нежели как мы занимались этим на своей родине, да. Здесь есть возможность, кроме обучения, еще и легкая доступность перелета в другие страны, где можно тоже посмотреть на них с яхты. В частности, Норвегия, Греция, Хорватия, Черногория, Италия и так далее.
2: Ці плануется еще с вашей активностью долучиться до інших фестивалей у Польши, можливо, и не только?
4: Да, планируем, конечно. Пока что большой перечень фестивалей, которые мы рассматриваем. Мы подали заявки, ну и будем ждать какого-то ответа, поэтому не хочу спешить с прогнозами. Но вообще у нас для того, чтобы было людям, которые здесь столкнулись с вопросом ВНЖ, не все еще быстро получили его, то у нас есть путешествие вдоль берегов Польши, либо от Гданьска до Хеля. Это тоже такое объединяющее для людей место, которое позволяет им, не выходя за рамки Польши, попутешествовать на территории.
2: Яке агульне ураження від фестивалю Outlaunt? Можливо, ще які інші кропки отрималося поглядіть?
4: Да, дуже класний фестиваль, багато людей. Я сам раніше займався організацією автофестивалей в Білорусі. Я знаю, що це таке. Мені дуже приємно, що ребята це роблять. І дуже здорово, що таке велике ком'юніті зібрали на одній площадці.
1: І, до речі, тут відмітно, що перший день фестивалю у публіки були заувайки по організації фесту. Люди активно виказували їх у соціальних сітках. На другий ще день події команда улічила усі грехи, де хіби, старалися максимально їх виправити.

0: І Кримська Кривбіорська радіо «Раса». Ми далі працюємо наш ефір. Так само зараз обов'язково розповідаємо, де закранаємо чергову тему. Екодом випустив дослідчий матеріал про екологічні практики у тримних умовах разом з правооборонцей, де былой політ зняволений Настей Лойкой. Кліматична експертка сябра Зеленого альянсу Ірина Понедільник підкреслює, що питання екологічності у пенітенціарній системі потребує особного и больше осторожного подхода.
1: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настей показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрьм. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких... говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
2: Цікаво, что сама Настя Лойка в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно лечить таким минимализм экологичным, коли он все-таки основан не на свядомом выборе, а на тех лишениях, с которыми сутыкаются политзняволенные в том лику?
1: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колоний Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Но, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и ИКЕИ. Вот расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
2: По своим артикулям нас Лойка звертає увагу на тяжкости агулом отведения просто раздельного сбора смети у белорусской тюрьме и агулом оценивая ситуацию после нас хоть бы потоп. Сапраўды нельга ніяк поуплывать на белорусские турмы на сегодня. Мы уже не кажем про шанование основных правов человека, а ли вот это право на беспечный осяродок, на экологию, а ли отказ полновидовочный.
1: Есть глобальный отчет по тому, как сделать тюрьмы зелеными. Все можно сделать. То есть можно сделать устойчивый процесс, можно перейти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными. Если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека, мне кажется, первостепенная задача это все-таки решать вопросы ситуации с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если не ошибаюсь, она упоминала, как минимум, то есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит, но снова же это не первостепенно, это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
2: И тому опошнее питание будет сопроводить про психологический складник у всего этого, хотя можем сказать, что вот такие экологичный активизм, политическое изневоление, это своего роли форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
1: Мне тоже кажется, что в интервью с Настей как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
2: А агулам, вот такое интервью, где человек рассказывает про то, как спробовал вести экологичный лад выживания хиба в политическом зневолении в белорусской тюрьме, может не поуплывать на агульный экологичный рух и в каких масштабах?
1: Мне кажется, что такие интервью, и главное, в таких достаточно известных ресурсах медиа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой, только с этой темой, связанной с экологией.
0: І такі ось обмежування особливо відчувають політичні зняволені, які сутикаються з додатковими складаностями доступу до базових речей та послуг, необхідних для повсякденного життя. Виникає з дослідження, яке проводили адмисловці. Екера Білоруська радіо рація. Ми працюємо так само далі наш ефір. 15 годин докладно зараз засталося до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
3: Політхід з Віталем Циганковим. Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, 15 чэрвеня затрымалі ў аэрапорце Еревану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае міжнародную базу вышуку. Офіс Светланы Ціхановскай разам з беларускімі і армянскімі праваабаронцамі адразу пачалі працаваць над ягоным вызваленнем. І ўжо недзе в сярэдзіне дня прыйшло паведамленне, што Клімус быў вызвалены. Ён сам паведаміў пра гэта ў сваіх сацыяльных сетках. У 20-м годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру гуртовні Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтаму папярэднічалі візіты сілавікоў да ягоных бацькоў і цесця. Карагодная справа ў берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-21 гадоў. Выдыкі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У лютым 21 году Клімус паведаміў, што з'ехаў з Беларусі ў Польшчу. Чарговы выпадак затрымання палітычнага беларуса нагадвае відавочную рэч для ўсіх, супраць каго ў Беларусі заведзеныя крымінальныя справы. Не трэба спрабаваць летаць у Арменію, Грузію, Казахстан, Узбекістан, нават Турцыю, Сербію, Егіпет. Краіны, дзе існуе нават хоць тэарэтычная магчымасць, што вас могуць затрымаць па міжнароднай базе вышуку. Фактычна на сёння беларусы, супраць якіх менскі рэжым завёў палітычныя крымінальныя справы, могуць бяспечна падарожнічаць толькі ў краіны Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. При гэтым не трэба думаць, што калі палітыка, напрыклад, Арменіі стала больш праеўрапейскай у выніку пераменаў апошніх месяцаў і недаўніх парламенцкіх выбараў, то гэта адразу пазбаўляе ўсіх апазіцыйных беларусаў ад любых праблемаў. Не. Калі пашанцуе, будзе як у выпадку з Клімусам, якога даволі хутка вызвалілі. А калі не пашанцуе, то можа быць як у выпадку з Андрэем Гнётам, гісторыя якога з затрыманнем у Сербіі цягнулася амаль год і вымагала вялікага ўмяшання беларускай грамадскасці на самых розных узроўнях. У некоторых выпадках можно констатовать, что люди свядомо робить не вельми разумные учинки, едусь у той краины, у яких их небеспека не гарантованная. А потом деле их ратования подключаются правооборонцы, политичные структуры и иншие. Я зробил глупство, а вы теперь меня ратуйте. Тратится шмат часу и непотребной энергии. Может быть, просто лепей не робить глупство.
4: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Еврозум.
1: Новой формой репрессии называе політичний оглядальник Віталь Циганков тиск на людей, зв'язаних з Європейським гуманітарним університетом.
2: Коли раней переслід тичився тих, хто виходив на протести, ставив лайки, коментував події не так, як подобається дійним уладам, то тепер білоруська держава узялася за тих, хто отримлює адукацію за межою.
1: Натурально, що почали з ЄГУ, які давно сприймаються лукашенковським режимом як непідконтрольна державі альтернатива інтелектуальної і громадянської. Просторы.
2: Про то, чему варто больше уваги наделять этому треку, Віталь Циганков рассказал у эфира Еврорадио. З ним погутарив Дмитрий Лукашук.
3: Мало того, что режим признал ЕГУ экстремистским формованием, мало того, что там спробуют неяк там им перешкодить працевать, они зараз спробуют неким чином покарать, репрессовать не только студентов, але и их батьков, там шукают где кто переводы робил за оплату, а это зараз может быть квалификовано как финансирование экстремистской деятельности, там те еще что-нибудь. Так вот и что за этим стоит? Ты пишешь, что это новая якость репрессий.
4: Ну, я навод тут констатую просто, и, ну, трошки с такой претензией до всей нашей супольности, что мы не мало на это же нулю вагу, но тут все это вытлумачально, ведаете, есть такая психологичная уже звычка, да, нормализация, в нехорошем сенсе репрессия, коли каждый день мы читаем, есть некоторые, ну, наши СМИ, которые ведут такую, скажем, рубрику штодённую, да, календарь репрессии, там зазернешь, ну, там все то же самое, да, але тут не то же самое. Тут першиню, ну, людей карают, будут карать, уже карают с тем, что проходят пиротрусы, что заведена криминальная справа, не за то, что они нечто робили, как карают за удельников подеи 2020 года. Те не за то, что они были в некой организации, куда яны доброохотно вступили там, а эта организация потом, ну, признали ее экстремистской, покольки она сопростояла неким сумедением уладить и проводила правооборонную альбо журналистскую працу, как мы с тобой. Вот за это, да. А тут уже просто, коли люди за сам факт в учебы. И они ничего, они в этой учебе не вступали там ни в какие организации, там, и они в этой учебе ничего там много из них не робили, ни оппозиционного, не ходили на акции. Но мается на вазе криминальная справа просто за сам факт учебы в неким замежном университете. Ну, мне тут кажется, что это, конечно, там университет белорусский, но, видите, на этот конт шмат все эти годы идут дискуссии, насколько он белорусский его, все-таки там не белорусское керавництво, не белорусские там спонсоры, не вось там белорусские программы, але, ну, это навод не важно, юридично, и он, ну, замежная установа, замежная эдукационная установа, замежный университет. Там учатся шмат белорусы, ну, так по такой логике что? Теперь можно, коли эти белорусы будут створать некую свою там, ну, белорусскую супольность, например, в университете варшавским, краковским, пражским, можно их объявить экстремистскими. А по этой логике, да, чем его отрознивать там от, не веду, пражского, вашингтонского университета, в данном падку. Есть и в пражском университете белорусские некие научания, и белорусы, которые учатся, и белорусские студии имеются на базе факультеты, где учаются там историю, альбо геополитику Беларуси, и так далее.
3: Я так разумею, что достаточно того, что у ЕГУ белорусские корани.
4: Ну да, да, это, я кажу, это ясно, за чего они ввели, але я кажу про такую юридично-формальную. Юридично-формальную они назвали экстремистской организацией замежный университет, хотя, ну, это не первое, они заявляют, они называются там какой-нибудь BBC, там, экстремистским контентом любых, то что-то там про Беларусь объективное напишет, так? Але вот как бы университет — это нечто новое. И головное, соправды, тут не только юридично-формальная речь, а кольки это людей могут быть потенциально потерпелыми. От этого, правильно, как ты в початку сказал, что не только сами студенты, а ты, кто платил за их навучание. Ну, а это, звичайно, студенты 18-19 годов сами не платят, за их платят батьки. Вот. И кольки мы ведаем знакомых, каких студенты учились там в ЕГУ, а их батьки казали, ой, она там, он у меня, тебе она учится, в политику не влазить там, научиться, может, она вот вернется в Беларусь, вот такое. То бок, зусім не обовязково там учились, а только, скажем так, антилукашэнкаўскія актывісты. Я б нават не сказал, что это была большасць, да? Вось, асабліва апошнія там гады, можа быць, ну, до 20-га. І карацей, ну, мне проста цікава констатацыя гэтага факта, як далей, ну, скажам, сусветная палітыка і наш амерыканскі трэк вот на гэта павінен і можа рэагаваць. Тут змагаецца за вызваленне палітвязняў, там это адбываецца. А рэжым, ну, каторы там нават Коул ім кажа, што ну вы бы паменьше бы ўсё-такі просяць іх там пакуль не патрабуе, да, ну ўсё-такі зменшыць рэпрэсіі. А яны тут робяць што? Яны іх пашыраюць на такое, што тэарэтычна там тысячы могуць быць удзельнікамі гэтай справы. Ясна, што тысячы не будуць там, ну яны могуць хаця б дзясяткі, сотні, але сам такі адказ, вось гэта можа быць звязана з той тэмы, што далей хочаш закранаць пра гэтыя перамовы. Але мне здаецца, ну, гэта так непасрэдна не зана, бо в красавіку ж прызналі, так, яго экстрэмісцкім, уже пачаліся ўсе гэтыя следчыя дзеянні, як яны гэта называюць, вось зараз, в чэрвені. Вот, але, ну, то бок не то, што не паменшаюць, але ўжо што магчыма вычысцілі, ну, і тэрмін дзейнасці прайшоў там па 20-м, хаця прыцягваюць нейкім чынам такіх людзей хапаць, ўжо знаходзячы іншыя юрыдычныя падставы. А тут некія дзікія рэчы, як з той сям'ёй, дзе, ну, просто я баюсь там па канкрэтныя выпадкі выказвацца, не ведаючы ўсё, ну, нават мы ведаем, што там дачка гаварыла, ну, сям'ю, дачка жыве ў Кіеве, а сям'ю пасадзілі зараз ее батьков за нібыта контрабанду зброї. Вогулі дикий некий випадок. І, ну, як стверджає сама эта дочка, яка активістка в Києві, допомагала там потерпілим, ну, що це за її, але, ну, вона не уявляє, що могли і за що зачепіться ее батьков. І це ось некі саправды дикунські методи, яких не було раней. І поэтому я сказав, що це саправды некий новий етап, вот це кримінальна справа супаць його із формального пункту жіження, про що я тебе казав, і з пункту гледжання того, що, ну, некое було, як ми називаємо це, плато, то бок некий зровень репресіяв, ну, як би, як мінімум, не повишався апошній там, може бути, год, як стверджали і аналітики, і правооборонці, коли брати менавіта репресії, не зв'язувати їх з визволенням, політв'язням становилося менш, але ось гэта справа супраць його вибивається з усіх пунктів гледжання з гэтай тенденції.
2: Гэта програма «Євразумі», розмова з Дмитра Лукашука з Віталем Циганковим. Гаворка ідзе пра хвалю рэпрэсій супраць беларусаў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
3: Безумоўна, хай сабе першапачаткова ЕГУ гэта быў такі незалежны прыватны універсітэт беларускі, але пасля таго, як ён пад ціскам рэпрэсій і пераследу выехаў з Беларусі, пачаў па-іншаму сваю працу арганізоўваць, ён перастаў, ну, фактычна, быць беларускім, мае толькі вось структуру з беларускімі каранямі, але фактычна гэта еўрапейская навучальная установа, дзе і кіруюць зараз европейские там чиновники.
4: Я уже посмеялся, что там и Дермонт выкладал.
3: Да, и Дермонт выкладал, и не только.
4: Спидемся там.
3: И только Дермонт.
4: Окажется, так само подследчим.
3: Ну, вот оба, коли разважать такими методами, как дейнейшая зараз режим, то можно пойти и сказать, так, вот у Пражским университете учатся белорусы, значится, назовем Пражский университет экстремистским формованием. Там Тюгарва. Ёсць 2-3 студэнта беларусаў. Калі ласка.
4: Плюс гэта, канешне, ну, такі замежнапалітычны, скажам, ну, удар можна назваць па Літве, з якой, ну, затаюцца сутыкненні, невырашаныя пытанні, і неяк все заморозілася на даволі нізкім узроўні, в адрозненні ад Польшы з Літвой. І тут, ну, не то, што каб прызнаць там некі офіс Ціхановскай, там, экстрэмісцкім, каторы, ну, часово мог, може бути, Литві, тепер став в Польщі, якби зрозуміло, що він не з'являється такою литовською структурою, а це абсолютно, ну, юридична литовська структура, просто в якій беларусы. Это саправды, ты кажешь, одни правнания, можно провести правнание, что там беларусы працуют в каком-нибудь там супермаркете в литовском. И многие из этих беларусов оппозиционные. Взять, признать супермаркет какой-нибудь экстремистской организации и судить всех, кто там працует. Ну вот как они те разбираются, что поводле этой справы дотычности до экстремизма, значит, все там выкладчики, все это европейские чиновники университета, то, что в каждом университете, ну, довольно великий штат, яны теперь что, так само фигуруют в криминальной справе как обвинувачены, я так разумею. Это как теперь, если твой будут вот, налаживаться, как они это заявляют, относины. Короче, ясно, что это в рамках агульного этого, ну, механизма репрессии, где ну, улада решает, что их нельзя снижать, покольки выборы не выборы, но некие транзиты, они избираются рыхтовать, те что, и разморозить трошки краину, хоть трошки, яны вырашают, что это больше небеспечно, чем иметь некие нормальные дочинения с заходними соседями. Вот. Сподіваюся, что, ну, з'едут то, что мы робим. Но коли не з'едут, на что они зробят? И так уже 20 пакетов санкций, что они еще? 21 ведут. Каратей, ну, вот такое просто это людям, які сподівалися на, ну, не то, що сподівалися, ну, може бути, лічили, що вже кольки вже можна, репресії вже можна припиняти. От гэта справа його, тому для мене подалася такою важною, що вона свідчить менавіта про тенденції, а не просто це випадковість ніка.
1: У ефірі Єврорадіо був політичний оглядальник Віталь Циганку. Ён розповів, чому експертна супольність недооцінює справу його, а варта.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Чому американо-белорусская пауза затягивается?
0: Растягивание этого процесса в часе может быть связано с тем, что с часом именно ставки растут.
2: Сустраиваемся после новинок шоу-бизу.

Ось такая песня про партию снайперов. Одразу пригадалась ось гэтая история про то, кто насамрэч уратуе Беларусь. Ну, я кажусь, будем жить, будем глядеть. Витаю, шановное спадарство. Понеделок сёння на календары 15 червеня. Доброго вечера, доброго настрою. Дякую за то, что трымаете хвали беларускага радио рацыя. Перед микрофоном Алесь Дубавец. Ну и чарговая музычная информацыйная гадзіна, якую распачалі казаксістам. Нас яшчэ з вами чакаюць X-амбасадар з Дзічукі, Хася Кавальская, Низкий СД и иншие. На 15-й хвилине тут у нас разважание Куба Сушинского, глянь маширей. Ну, а на 30-й хвилине тут у Юлия Сивец с фильетоном рации.

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

0: Катя Мятичи,
1: Кобрин,
0: Високая,
1: Яно Подляшки,
0: 99,2 FM.
2: Фельетон рации.
3: Міністерство економіки пропонує заборонити на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказується, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазнею, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железна. Коли на дачі є лазня, значить це бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність особливо буйним помери. Коли так далі пойде, то хутко здачу квартири з ванною і туалетом так само можна буде признати готельним бізнесом. Бо навошто чоловіку ванне, відавочно ж, каб оказувати оздоровленчі послуги. А туалет – это увогуле элемент инфраструктуры для приема наведвальников. Коли проект указа об удосконалении деятельности садоводчих товариствов подрихтованы Минэкономики будет приняты, то на землях, призначенных для коллективного садоводства и дачного будовництва, будет забороненное проведение забавляльных, спортивных и культурно-массовых мероприемств. Тут открывается соправдный простор для фантазии. День народжения на даче – заборонено. Веселье у семейном коле вельми подозрено. Турнир по шашках помеж соседями амаль незаконная спортивная деятельность. Навод шашлык теперь может опынуться под пытанием, бо где шашлык, там компания, где компания, там размовы. А где размовы и смех, там уже чего доброго культурно-массовое мероприемство. Особливо, коли нехто уключить музыку, тут уже и до экстремизму недалеко. Поводле новой логики выходить, что дача потребна выключно для працы. Отпочивать не належить. Отпочинок – это уже агроэкотуризм. А агроэкотуризм потребует дозволов, справоздачности и, самое главное,

Это Power of Trinity на хвалик белорусского радио Рация. Обещал вам рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у авторок 16 червеня, умовы надворья у Беларуси протягнуть, вызначать атмосферные фронты и прохолодная и неустойливая поветренная масса с заходней Европы. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы, у денный час макчимы град. Ветер паудньово-заходний умеренный, днем порывистый, в особных районах моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 14 до 20 тепла. Атмосферный тиск будет слабо расти. У середу 17 червеня умовы надворья у Беларуси будут формировать фронтальные поделы и прохолодные поветренные, неустойливые поветренные массы с полуночного захода Европы. Похмурно с прояснениями, на большей части территории республики дожди, днем у особных районах навальницы, ветер заходней чверти порывистый, раницей и днем местами моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 15 до 20, по паўднёвым заходе и поудню Беларуси до 23 тепла. У четвер 18 червеня ночью заховается уплыв фронтальных поделов, которые идут во усходнем керунку. Днем надворье у Беларуси будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Только по полночным усходе республики одобьется уплыв неустойливых поветренных масс. Зменливая хмарность у ночи пероважно по полночно-усходней полове краины, днем у особных районах Витебщины, Дыма, Гилёвщины, короткочасовые дожди. Ветер заходней чверти порывистый, у особных районах по полночному сходе моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 5 до 11, а максимальная днем от 18 до 25 тепла.

Нобелевский лауреат наведая Белостоцчину. У Киеве плануется проведение конгресса белорусов Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши. Про это да про иншее вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Валя Лаевская.

0: Беларуси съезжаем, молодцы, это абсолютно разумело.
1: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радио Рация. Мы

На российские удары по Киеву Пячорские лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу, да и Тихановская. У Еревана на международный запад затримали белорусских активиста, але не в забаве вызволили. 21 червеня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажем Валя Лаевская.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа повторяется вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на одну годину позднее.
0: Белорусская радио «Рация» пропонует.

Нобелевский лауреат наведая Белосточину. У Киеве плануется проведение конгресса белорусов Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши. Про это и про иншее вось уже литерально про 8 хвилинах на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Валя Лаевская.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.com, наши координаты, это белорусская радио рация, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 15 червня 1949-го народился Рассел Хичкок, австралийский спевак, одна другая дуэта Air Supply. Гэты дуэт ангельского гитариста Грэма Рассела и австралийского вокалиста Рассела Хичкока корыстался широким поспехом на рубежи 70-х и 80-х, дякуючи мягким балладам у стиле софт-рок. Бадай их апошним буйным хитом стала версия песни Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.